Был некто Лазарь из Вифании, который был очень болен, и он был братом другой Марии, которая тоже помазала миром ноги Иисуса и оттерла их своими волосами, о чем я еще расскажу. И вот эта Мария и сестра ее Марфа послали к нему сказать: «Господи, Лазарь, которого ты любишь, болен и может умереть». Иисус же, услышав, что Лазарь болен, пробыл еще 2 дня на том месте, где находился, после чего сказал своим ученикам: «Лазарь умер, пойдем же в Вифанию». Придя в Вифанию, что расположено неподалеку от Иерусалима, они узнали, что Лазарь, как и говорил Христос, мертв. Он умер и уже 4 дня как был похоронен. Марфа сидела в окружении людей, пришедших ее утешить, в печали об умершем брате. Узнав о приходе Иисуса, она поспешила ему навстречу. Мария же, ее сестра, оставалась плачущей в доме. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Спаситель ответил: «Воскреснет брат твой!» Марфа сказала: «Господи, я знаю, что он воскреснет, и верю, что это произойдет в день последнего суда и воскресения». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Веришь ли ты этому?» Марфа отвечала: «Да, Господи», и поспешила в дом к сестре своей Марии, чтобы сказать ей, что Христос здесь. Мария, услышав это, поспешила выйти. Вышли и те, кто плакал с ней в доме. Придя же на место, где был Христос, Мария пала к его ногам и плакала, и также все остальные. Иисус, исполнился состраданием к их горю, и тоже заплакал, и сказал: «Где вы положили его?» Они отвечали: «Господи, приди и посмотри». Лазарь был похоронен в пещере, а ко входу ее был привален большой камень. Когда все подошли к пещере, Иисус велел отвалить камень. Потом возвел очи к небу и, возблагодарив Бога, громко и властно позвал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь, который умер, восстал и вышел к людям, и пошел домой со своими сестрами. И многие, видевшие это чудо, были поражены и поверили в то, что Иисус и правда Сын Божий, пришедший, чтобы учить людей и спасти их. Другие же поспешили рассказать об этом фарисеям. И с того дня фарисеи решили между собой, что Христа надо убить, чтобы другие не уверовали в Него. И фарисеи собрались в храме на совет и договорились между собой, что если Иисус придет в Иерусалим перед праздником иудейской Пасхи, до которого было недалеко, то будет схвачен. Иисус воскресил Лазаря из мертвых за 6 дней до праздника иудейской Пасхи. И вечером, когда все сидели вместе за ужином, и Лазарь среди них, Мария поднялась и принесла сосуд с ароматным маслом, очень редким и драгоценным, его называют мира, помазала им ноги Христа и вытерла их своими волосами. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, притворился разгневанным и сказал, что мира можно было бы продать за 300 динариев и раздать деньги нищим. Сказал же он это на самом деле потому, что носил при себе денежный ящик со сборами пожертвований и, будучи вором, о чем другие в то время еще не знали, хотел присвоить эти деньги. Иуда уже начал думать о том, как предаст Христа в руки первосвященников.

Праздник Иудейской Пасхи приближался, и Христос вместе с учениками пошел к Иерусалиму. Когда они были вблизи от этого города, Он указал население и послал туда двух учеников, сказав им, чтобы нашли привязанную ослицу и молодого осла с ней, и привели к Нему. Посланные нашли все точно, как сказал Христос, и поступили, как им было сказано. И Иисус, севший на осла, въехал в Иерусалим. И когда ехал он по Иерусалиму, собралось множество народа. Люди постилали ему свои одежды по дороге, срезали зеленые ветви с дерев и тоже постилали, восклицая: «Осанна сыну Давидову!» Давид был когда-то в этой стране великий царь. Он идет во имя Господне. Это Иисус, пророк из Назарета. И вошел Иисус в храм Божий, и опрокинул столы, менял, и выгнал торгующих голубями, которые не по праву сидели там, и сказал: «Дом отца моего, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Видя, что люди и дети во храме, не смолкая, восклицают: «Это Иисус, пророк из Назарета», и что к Христу приступило во храме множество слепых и хромых, и что Он исцелил их Своей рукой, первосвященники, книжники и фарисеи преисполнились страха и ненависти к Нему. Иисус же продолжал исцелять больных и делать добро. Потом, оставив их, пошел в Вифанию, которая расположена совсем близко от Иерусалима, но за пределом городских стен. Там однажды он встал от вечери, за которой сидел со своими учениками, и, взявши полотенце и влив воды в умывальницу, начал омывать им ноги. Симон Петр, один из его учеников, хотел помешать ему, но Иисус сказал, что делает так, чтобы они, вспоминая об этом, всегда были добрыми и любили друг друга, не зная ни гордыни, ни зависти. После этого Иисус опечалился и затосковал, и, оглядев учеников, сказал: «Среди вас есть один, который предаст меня». Ученики один за другим стали восклицать между собой: «Не я ли, Господи, не я ли?» Он же ответил: «Тот из двенадцати, который вместе со мной макает хлеб в блюдо». В это время один из учеников, которого Иисус любил, слушал его слова, припав к груди его, и Симон Петр знаком велел ему спросить имя предателя. Иисус ответил: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал его Иуде Искариоту со словами: «Что делаешь, делай скорее». Другие ученики не знали, что значат его слова, но Иуда понял, что Христос прочел его злые мысли. И Иуда, приняв кусок хлеба, который Иисус обмакнул в блюдо, тотчас вышел. Была ночь, и он пошел прямо к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, если я предам вам его?» Они согласились дать ему 30 серебряников. И за это он взялся предать им в скорости своего Господа и Учителя Иисуса Христа.

0: Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе. Его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? «О, надо посмотреть, как там Ночка!» — решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. — Ты знаешь, где живет Витя Белый? — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити, ведь они с детства посещали одну церковь. — Знаю. Вот по этой дороге до конца, а потом налево. — А ты можешь показать, чтобы я не ошибся? — Могу. — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. — Как тебя звать? — спросил парень. — Олег. — А меня Рома. — Роман. — Олег, давай я тебя повезу. Быстрее получится. — Давай, — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко. Дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да. Отец купил». Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь? Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» Понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады», — усмехнулся Олег, а на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать». «Легко. Хорошая вещь». Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно, хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. «Как какая красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся!» — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне», — подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали», — смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. Это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек и еще что захочешь. А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом. А Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась, краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка, калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом, потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дай на свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду, воды в доме нет, приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он сидел как на иголках, ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то темное и стал ждать, когда закипит. «Что ты варишь?» — голос Олега дрожал. «А ты такого никогда не видел?»
1: «Нет».
0: «А для чего это?» — с трудом сдерживая волнение, спросил Олег. «Сейчас увидишь». Равнодушно пытаясь успокоить гостя, ответил Роман. Но спокойнее от этих слов Олегу не стало. Роман нетерпеливо суетился у плиты. Когда темная жидкость закипела, Олег почувствовал незнакомый, неприятный запах. Мальчик догадался, что Роман задумал что-то недоброе. «Может быть, я поеду домой? А то родители будут переживать». Олег нерешительно встал. Поняв, что гость хочет уйти, цыган уже другим тоном произнес. «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дому ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого

Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу: «Господи, прости меня, прости мое своеволие. Мне страшно, спаси меня, Господи, помоги». Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег, выходи, твой отец приехал», — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Израиля. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Как вы наверняка помните, в прошлый раз мы изучали главу 15, где Иезекииль рассказывает притчу о бесплодной виноградной лозе. А сегодня мы начнем наш разговор с обсуждения 16 главы, в которой содержится еще одна притча о маленькой, оставленной всеми сироте, грязной и неухоженной девочке, которой, как представляется, уже ничем нельзя помочь. Читаю вам первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка». Иезекииль постоянно повторяет то, что он говорит, исходит от Бога, а значит, нам никак нельзя забывать об этом. Может быть, слова пророка нам не нравятся, но это истинное слово Бога. Итак, кто же наша маленькая сиротка? Кто этот заброшенный несчастный ребенок? Кто этот подкидыш? Наверное, вы удивитесь, узнав, что так в пророчестве Иезекииля именуется город Иерусалим. Иезекииль не говорит здесь о происхождении народа Израиля. Он не упоминает здесь ни о Аврааме, ни о Саре, но он говорит здесь о происхождении города Иерусалима. Слово «город» в еврейском языке женского рода. Вот почему наш подкидыш – девочка. Изначально Иерусалим был амарейским городом. В 15 главе книги Бытия, стих 16, мы читаем. «В четвертом роде возвратятся они, то есть народ Израиля, сюда, ибо мера беззакония амареев доселе еще не наполнилась». А было время, когда Иерусалим был хеттским городом. Хетты — один из великих народов древности. Когда-то давно они владели всей территорией земли обетованной, и в частности Иерусалимом. Вот каково происхождение Иерусалима. И похвастаться здесь этому городу совершенно нечем. Послушайте, как описывает Бог историю города в стихах с 4 по 11. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье». Иерусалим был сиротой от рождения, незаконнорожденным, брошенным ребенком, о котором никто не заботился. Но Бог удочерил этот город, сделал своим детищем. Он сказал: «Будь моим городом». И теперь он напоминает Иерусалиму о том, что сделал для него. Мне кажется, вполне понятно, что значит эта глава для нас с вами.
Происхождение мое лично не особо почетно. Адам и Ева согрешили, и мы с вами родились в скверне и нечистоте. Давид писал в 7 стихе 50-го псалма: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид ничем не отличается от нас. Чем бы мы могли похвастаться, даже если ваши предки совершали какие-то необыкновенные деяния, все равно они оставались грешниками и могли спастись только по благодати Божьей. Таково наше происхождение. Мы рождены во грехе и беззаконии. Что же сделал Бог для Иерусалима? Бог сказал: «Живи». А нам с вами Он сказал: «Вы должны родиться свыше». Бог заключает с нами завет и обещает спасти, даровав вечную жизнь, если мы примем спасение через жертву Христа. Вот как Бог спасает нас. Вы наверняка помните слова из 3 главы Евангелия от Иоанна, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь взял эту маленькую, никому не нужную девочку, грязную от собственной крови, и сказал: «Омыл я тебя водою». Мы тоже можем омыться водой рождения свыше, водой обновления во Святом Духе. «Омыл я тебя водою и смыл с тебя кровь твою». Господь Иисус Христос принял на Себя мои грехи и понес наказание на кресте вместо меня. В результате сегодня я чист, как чисты все дети Божьи. На них нет крови греха. Иезекииль пишет также: «И помазал тебя елеем». Сегодня Бог помазывает своих детей помазанием Святого Духа. «И надел на тебя узорчатое платье». Мы можем также облачиться в белоснежно чистое одеяние праведности Христовой, чтобы в нем предстать перед Богом. Ну и что же случилось с Иерусалимом дальше? Бог говорит, что когда его приемная дочь выросла, она стала прекрасной юной девушкой и блудницей. Она стала поклоняться идолам и отвернулась от него. И я искренне прошу Бога смиловаться над теми христианами, которые продаются миру за тарелку похлебки. Да, Исав дешево оценил себя, но сегодня некоторые христиане продаются еще дешевле. Сегодня дьявол получает возможность скупить множество христиан оптом и просто за бесценок. Мы легко отворачиваемся от Бога, а потом, поняв свою ошибку, снова пытаемся наладить свое общение с Ним. Но это оказывается не так просто. Ведь грех получает власть над нами. Послушайте теперь стихи с 53 по 55 из 16 главы Иезекииля. «Но я возвращу плен их, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои, возвратитесь в прежнее состояние ваше». Эти стихи используются сегодня как доказательство того, что все мы в конечном итоге спасемся. Но опять же повторяю вам, неразумно основывать целое учение на нескольких вырванных из контекста стихах Писания. Для доказательства этой теории используют также 12 стих 37 главы Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Но, как я полагаю, Бог говорит здесь не о воскресении грешников к жизни вечной. Он говорит в обоих случаях о восстановлении города или народа, а не о тех, кто жил в этой земле много-много лет назад.
В 16 главе Иезекииля Бог упоминает о восстановлении Содома. Сейчас в том районе, где находился Содом, на берегах Мертвого моря, очень интенсивно строятся города. Хотя лично я не понимаю, что может быть привлекательного в тех местах. И в 37 главе книги пророка Иезекииля Господь говорит о восстановлении народа израильского. Вообще, в Ветхом Завете нет божественных откровений о будущем, которые были бы описаны столь же обстоятельно, как в Новом Завете. Бог не планирует воскрешать святых Ветхого Завета. Он рассказал нам, каковы его планы по поводу нас. Но он нигде не говорит, что будет с ветхозаветными святыми. В Ветхом Завете Бог обещал, что небеса спустятся на землю, и что это и будет тем самым воскресением, на которое уповал Авраам. Еврейский народ возродится. Но мы не можем истолковывать этот отрывок из Ветхого Завета в свете Нового. Тем не менее, Ветхий Завет нигде не противоречит новозаветному учению. В Новом Завете совершенно ясно сказано, что будет два воскресения. Воскресение спасенных и воскресение грешников для осуждения. Так что стихи, которые я прочел вам, как здесь и написано, имеют отношение только к возрождению еврейской нации. Мы должны воспринимать их именно так и не приписывать им большего значения, чем они имеют. Эта глава завершается чудесными строками. Бог собирается снова заключить завет с народом Израиля. Даже грех этих людей, их постоянные сопротивления, бунты, отступничество и тому подобное не заставили Бога отступиться от них. Послушайте стихи с 60 по 63. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». К сожалению, эти стихи Писания почему-то редко вспоминают проповедники и ученые-библеисты. Бог говорит здесь, что не только выполнит старые заветы, но и заключит с израильтянами новый завет. И отсюда со всей определенностью следует, что у Бога есть замыслы, касающиеся всего народа израильского. Следующая, 17 глава книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, это загадка про двух орлов. Вот ее первые стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Вы видите, люди не слушали Иезекииля, поэтому ему приходилось привлекать их внимание самыми неординарными способами. Итак, в чем же суть этой загадки? Послушайте стихи с 3 по 5. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву». Этот большой орел — Вавилон, и его царь — Навуходоносор. Везде в Писании Вавилон сравнивается с орлом. И Иеремия в 48 главе стих 40 использует этот образ, когда пишет о Навуходоносоре. «Так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом». В 49 главе стих 22 Иеремия же пишет: «Вот как орел поднимется он,
и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах». Пророк Даниил в 4 стихе 7 главы своей книги описывает Вавилонскую империю, выходящую из моря подобно льву с орлиными крыльями. Вот почему этот орел, который сорвет верхушку дерева, и есть царь Вавилона Навуходоносор. А что же это за дерево такое? Это Израиль, и прежде всего царский дом Давида. Навуходоносор собирается сорвать верхушку царского рода. Именно так он поступил с Сидекией. Послушайте продолжение загадки в стихе 7. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего». Другой орел — это Египет, который в то время был очень могущественным государством. Сидекию посадил на престол Навуходоносор. Между ними был заключен договор. Но Сидекия нарушил свое слово и обратился за помощью к Египту. Вот почему ветви лозы тянутся к Египту. Лоза посажена на египетской земле, но толку от этого не было никакого, потому что Египет будет сокрушен. Навуходоносор захватит его, разрушит и подчинит себе. Вот какова суть загадки Иезекииля. Читаем дальше, послушайте стихи с 12 по 15. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Интересно, что сам Навуходоносор сдержал свое слово. Божий народ нарушил договор, а языческий народ нет. Какое безобразие! Но не то же ли самое происходит и сегодня? В некоторых церквях вы увидите людей, в руках у которых Библии, а сердца далеки от Бога. И с другой стороны, за пределами церкви есть множество неверующих, которые держат слово, хотя они никогда не давали Богу никаких обещаний на этот счет. И Иезекииль обещает, что армия Навуходоносора вторгнется в Иудею и погубит царя Сидекию. Читаю вам 18 стих. «Он презрел клятву, чтобы нарушить союз. И вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет». Бог говорит, «Я хочу, чтобы Сидекия расплатился за свой обман. Не знаю, как вам, а мне, читающему эти слова, нисколько не хочется оказаться среди тех христиан, которых Бог будет судить за притворство». Обратите внимание также на стих 24. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Иногда Бог допускает, чтобы безбожники одерживали победу над народом, который считает себя народом Божьим, но на самом деле далеко отошел от Бога. В Америке сейчас царит разврат. В церквях полно отступников. Ни в наших сердцах, ни вокруг нас, нигде нет мира. Наша жизнь полна тревог.
И Бог говорит, что самостоятельно мы не сможем избавиться от греха. Без покаяния, без искреннего отказа от попыток достичь праведности собственными силами, без отказа от своей гордости и своеволия, нас неминуемо постигнет суд. Об этом говорится в 18 главе книги пророка Иезекииля, которую мы будем изучать в нашей следующей беседе. Там Бог в популярной и доступной форме объясняет, что его суд коснется прежде всего отдельных личностей. Это будет не суд над народом вообще, а наказание, которое постигнет каждого отдельного грешника. Чтобы немного ввести вас в курс дела, я коротко расскажу о поговорке, которая приводится Иезекиилем уже в начале 18 главы. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». У израильтян действительно была такая поговорка, и вы ее наверняка не раз слышали. Пророк Иеремия, например, вспоминает ее даже дважды. В 31 главе книги Иеремии, стих 29, мы читаем. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». А в «Плаче Иеремии», глава 5, стих 7, сказано: «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Как я полагаю, в основу этой поговорки легли слова, записанные в 20 главе Исхода, стих 5. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Наказание Бога бывает обусловлено тем, насколько человек повиновался или, наоборот, не повиновался Божьим заповедям. Вот о чем забывали жители Иудеи, когда пытались свалить вину за постигшее их наказание на своих отцов. Людям еще со времен Адама свойственно было сваливать собственную вину на кого-то другого, на согрешившую жену, на согрешивших отцов и праотцев, и Бог через своего пророка Иезекииля пытается выработать у людей правильное представление о принципах, в соответствии с которыми вершится Божий суд. Вот о чем пойдет речь в нашей следующей беседе, и мы надеемся, что вы узнаете из нее много нового и полезного. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.